0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темной ночкой
0: на радио «Шансон».

Мать моя погублена тобою. Но ты будь уверена в искренней любви моей. Жизнь моя погублена.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить? Зачем

тоже есть. Там Мишка может сдуру съесть. И вот мне выдали билет по трапу в самолет. Привет. Сажусь я в кресло, словно герцог на приеме.

ум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становлюсь врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану.

0: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темной ночкой
0: на радио «Шансон».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты.

0: Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай.
3: Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Все живое особой метой отмечает.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный.

0: Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125, звездочка 125, и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора «Актив плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы громко, ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
4: Секрет императора «Актив Плюс»

0: мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125.
0: Секрет императора Актив Плюс – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организации, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы? Он был, как солнце, таял, как зефир —

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: И подряд, не совсем чересчур, кружит счастье по циферблату, шепчет в ухо стихи.

Ну, на самом деле, можно же перевернуть эту фразу. Если вместе, то значит и праздник. Так что у нас очередной праздник. Мы вместе на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот и здравствуй, собственно, и песня так называлась, озвучавшая будет «Пушинка», «Наташка». И между мной и тобой в ближайшие минуты послушаем, потому что музыки много. Шансон один.

Но на самом деле в 21 веке мы стали гораздо ближе друг к другу, чем когда бы то ни было. Все благодаря современнейшим технологиям и хорошей музыке. Благодаря этому с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время для лиц старше 18 лет.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда

у нее не характер, а порох. Вот слова из песни, которая побывала в эфире «Хорошего радио» в исполнении Елены Ваенги. Композиция «Скучаю» звучала. В одном из интервью Елена Ваенга призналась, что она замужем за музыкой. И вот с этим ничего поделать нельзя. Порох, не порох, а вот от музыки отвратить невозможно. «Стамбул» звучит уже. Будут еще дороги, будет песня Наташи в ближайшие минуты. Все потому, что музыки много, а шансон один.

0: Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

И очень хочется надеяться, что вы нашли свою удачу или еще найдете, потому что день остается для розыгрыша билетов на фестиваль «Бархатный шансон». Дело в том, что можно бесплатно полететь в Турцию и обратно благодаря радио «Шансон». Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет. Алексей Петрухин с Анной Семенович. Дальше вот Алексей Петрухин завтра будет выбирать счастливчика в нашей студии в эфире «Шансона».

8 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 сентября изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска. В соответствии с ними работодатель сможет прерывать отдых сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда. Но такая возможность появится только для предотвращения чрезвычайных ситуаций или ликвидации их последствий, сообщает ТАСС. Раньше этого делать было нельзя. Работодателю при отзыве человека из отпуска надо будет доказать, что присутствие работника необходимо, и получить его письменное согласие на выход. В России оптимизировали работу общественного транспорта с помощью ИИ. Экспериментальная технология позволяет одновременно планировать расписание, выход автобусов на линию и смены водителей. Об этом сообщили в Минтрансе. Разработку уже протестировали в Москве. В результате удалось на треть снизить межрейсовые простои, уменьшить работу водителей в ночное время, а также высвободить дополнительные автобусы и направить их на другие маршруты. 62% россиян купили детям первый телефон до школы или к первому классу. Еще 23% приобрели гаджет в средней школе. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос. Перед первым классом купил ребенку смартфон каждый третий, а когда детям было 4-6 лет, каждый четвертый. Родители хотели оставаться на связи с детьми или покупали устройства для игр и мультфильмов. Меньше 10% опрошенных рассказали, что их дети растут без телефонов. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на сегодня и понедельник – 85 рублей 60 копеек. Евро – 99 рублей 68 копеек. Юань стоит 12 рублей 73 копейки. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

Да уж, карусель жизни может закрутить, но если закрутит карусель любви, то только иногда держись. Вот об этом и следующая композиция на волне хорошего радио. «Ты моя девчонка» носит название. Она «Будут две смородинки» очень скоро в эфире. Прослежу за этим в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. В выходной летний день проводим вместе.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кого...

смородинки легко раскатиться могут по белу свету, а вот эмоции, которые получите 14 ноября на столичной лайф-арене, на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», никуда не денутся, останутся с вами эти эмоции, яркие, как всегда. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев ждут вас, потому что много артистов выйдут на сцену, возрастное ограничение 12+, и знаете, что самые доступные билеты, они на танцпол, где каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. Так что планируйте свое время, свой ноябрь, выбирайте этот вечер, 14 ноября, освобождайте его, чтобы быть вместе с нами, чтобы петь вместе с нами и танцевать вместе с нами.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: просто шутка.
1: Ну, а накануне никакая не шутка получилась. Исполнен мечту юного поклонника из Воронежа Григория Лепса. Воспитанник центра, где обучаются дети со сложной судьбой, очень хотел не просто попасть на выступление Григория Лепса, но и пообщаться с ним за сценой, получить автограф любимого артиста. Все сбылось. Песня-шутка на волне шансона отзвучала. Ну, а теперь аккорды композиции у мужика. Валерий Курас в эфире.

0: поймите мужика.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды

Тут даже по красивые моменты можно добавить. Накануне группа Любэ поздравляла песнями с днем рождения Оренбург. Но и Оренбург ответил, сделал сюрприз. Прямо на сцене подарили легенду края оренбургский пуховый платок. Еще и именной на нем мастерицы фабрики платков вывязали портрет Николая Расторгуева и название группы Любэ. На долгую-долгую память об Оренбурге. Счастье в долгу у несчастья. Дальше на шансоне.

0: Шансон.
1: В Москве 9 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россия поднялась на 4-е место в мире по размеру экономики с учетом паритета покупательной способности. Выше в рейтинге находятся только Китай, США и Индия, заявил вице-премьер Александр Новак. Прирост российского ВВП составил 10%. Сохранение высоких темпов роста станет одной из главных задач на ближайшее будущее, пояснил вице-премьер. Основной акцент будет сделан на привлечении инвестиций, трансформацию рынка труда с учетом развития ИИ, стимулирование роста доходов и потребления населения. С 1 сентября в России расширят трудовые гарантии. Это коснется женщин с детьми до 3 лет, участников СВО и других категорий, сообщил парламентарий Игорь Игошин. Теперь работодателям прямо запрещено устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет, а также лицам, воспитывающим таких детей без матери. Нарушение требования будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Вернувшиеся на работу участники СВО при сокращении штата получат преимущество в сохранении должности. Банк может отказать в ипотечном кредите, если заемщик делал покупки в рассрочку через микрофинансовые организации. Об этом сообщает РИА Новости. По информации специалистов, дело в том, что при оформлении рассрочки онлайн-магазины делают запросы в МФО автоматически. Банки, в свою очередь, оценивают любое обращение человека к системам микрозаймов как тревожный сигнал и начинают считать такого клиента финансово нестабильным. В Сочи собрали первый урожай экзотических фруктов. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края. В прошлом году были построены экспериментальные теплицы, чтобы научиться выращивать тропические плоды в местном климате. В них высадили свыше 20 сортов бананов, 5 видов папайи, питахаю, маракую, а также имбирь, ананасы, авокадо и какао, рассказал губернатор. В будущем в созданном фруктовом саду планируют проводить экскурсии, знакомить с процессом выращивания и продавать саженцы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 18 градусов, днем ожидается до 22. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

Надеется ваш покорный слуга. А в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Что для друзей, товарищей, для подруг время-то сегодня обязательно найдется. Хотя бы несколько минут, может быть, и лично не повстречаться, но по телефону, по видеообщению какой-то все-таки контакт установить, потому что воскресенье на календаре, а это означает, что все-таки обязано у нас с вами быть свободное время. Конечно, подзвученное хорошими песнями. Кореша побывала в эфире эта композиция, будет арт-обстрел, в «Северную ночь» послушаем, и зазвучит утренняя гимнастика, как призыв. Вот тогда еще пообщаемся. А пока слушаем хорошую песню.

Это Александр Устюгов на Хорошем радио с песней Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Утверждает Александр Устюгов, что не пытается петь, как Владимир Высоцкий. Это невозможно и не нужно, говорит Александр. Записи есть, они никуда не делись. Александру интересно другое, как эти песни звучат сегодня, когда за спиной оркестр, а люди слышат сегодня в этих композициях что-то свое.

А дождя карета у нас будет, но уже в следующей композиции. На белой карете к нам в эфир заезжает Виктор Королёв. Говорит артист, понял, самое бесценное в этой жизни – это спокойствие на душе и в сердце. Вот от этого, по мнению Виктора Королёва, хочется и жить, и творить, и вытворять. Поэтому две рекомендации от артиста – беречь себя и жить по полной программе.

0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Москва, Санкт-Петербург в эфире хорошего радио. Просто хорошо вместе. Слова из этой композиции. Просто хорошо вместе там, где зазвучат песни Михаила Шуфутинского. Это уж точно. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт Михаила Шуфутинского под названием «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, таким образом появится прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Много-много песен легендарных, любимых, под которые можно и пританцовывать, и которым можно подпевать. Возрастное ограничение 12+. Приходите. Как раз Михаила Шуфутинского слушаем.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебе.

10 утра в столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минтранс готовится узаконить овербукинг в России. Об этом сообщил его глава Андрей Никитин. По словам министра, все решения будут приняты после обсуждений и с учетом мнений заинтересованных сторон. Сейчас при отказе в перевозке из-за сверхбронирования штраф для юрлиц не превышает 30 тысяч рублей, и перевозчику выгодно продавать билетов больше, чем мест в самолете. Новые правила должны повысить ответственность авиаперевозчиков и снизить количество судебных споров. Россияне смогут к концу года получать с помощью биометрии разрешение на охоту. Об этом сообщила Минцифры. Сервис должен быть готов к 30 ноября. Новая услуга, по расчетам министерства, окажется полезна 4 миллионам граждан. При этом у россиян уже есть возможность подать заявление на получение электронного охотничьего билета на госуслугах. Уведомление о его готовности придет в личный кабинет в течение 5 рабочих дней. Родителям учеников для торжественной линейки 1 сентября стоит отказаться от спортивных костюмов. Также стоит отказаться от вечерних нарядов, рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. По ее словам, родителям в первую очередь надо выглядеть уместно рядом с детьми и не затмевать их. Внешний вид учеников на торжественной линейке, по мнению специалиста, должен сочетать праздничность и деловой стиль. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас у нас 19 градусов. Радио «Шансон».

Вот тут можно и должно еще сказать, что распахнутое по-летнему настежь небо. Сегодня и завтра у нас в запасе с вами времечко сезонное остается. Вот завтра как раз с утра придет утреннее шоу, и с ним будете подводить итоги уходящего летнего сезона. А пока в запасе день точно есть на летние удовольствия и на хорошие песни тоже, поскольку выходной в студии шансон. Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Дорога домой» звучит.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Таисия Повалий и Стас Михайлов на волне хорошего радио дуэтом с композицией «Что с тобой? Как же я?» называлась эта композиция. Таисия Повалий сейчас готовит для своего репертуара одну из песен Вячеслава Добрынина, чтобы отдать дань памяти доктору Шлягеру. Дело в том, что в конце сентября, а может быть даже чуть попозже, будет большое мероприятие, где звезды российской эстрады вспомнят добрым словом и заслуженно вспомнят Вячеслава Добрынина. Вот будут присоединяться к этому.

О женских капризах на волне хорошего радио Евгений Григорьев пропел. Считает Евгений Григорьев, ну вот кто видел, как репетирует Жека искренне, с какой отдачей, считает Евгений Григорьев, что на его репетиции тоже можно продавать билеты, вот только еще артист не решил, они дороже или дешевле обычных билетов должны обходиться. Вопрос.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрыша.

0: неправильно.
1: Вот, девчонка в центре подскажет, что правильно это сходить на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй вместе», когда 14 ноября на столичной Лайф-арене наша всенародная танцплощадка соберет любимых артистов. Вас зовем присоединиться. Возрастное ограничение 12+. Так и рассчитывайте, что у вас будут несколько часов любимой музыки, танцев до упада, ну и, как следствие, отличного настроения. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Это уже скоро.
2: А ты, девочка, класс.

0: Радио Шансон.
1: В Москве 11 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. С этого момента перевозчики смогут использовать оплату через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер Макс. В билетах перевозчики будут обязаны указывать уровень комфортности и наличие багажных полок. Также уточняются нормы пользования залами ожидания. Пассажиры смогут бесплатно пользоваться ими за час до отправления и после прибытия. Гаражную амнистию продлят до 1 сентября 2031 года. Она должна была завершиться через 2 дня, но решение об окончании отодвинули, рассказали в Госдуме. Условия для гаражей установили следующие. Он должен быть капитальным, одноэтажным, находиться на государственной или муниципальной земле и возведен до 30 декабря 2004 года. Амнистия не затрагивает самострои, гаражи-ракушки и подземные паркинги в многоэтажках. Прошедшие по амнистии гаражи можно будет легально продавать, дарить и передавать по наследству. Синтетические камни запретят называть бриллиантами с 1 сентября. По новым правилам, утвержденным правительством, продавцы должны подробно раскрывать искусственное происхождение камней и не использовать термин «бриллиант» и производные от него. Для неприродных кристаллов допускается указание веса только в граммах, а не в каратах, а на бирках должна быть маркировка «синтетический». Кроме того, их запрещено называть драгоценными, настоящими или подлинными. Туристы в этом году стали вдвое чаще выбирать формат питания «все включено» в российских отелях. Его доля удвоилась, а средняя продолжительность проживания выросла в 3 раза, до 7 суток, сообщает ТАСС. При этом подавляющее большинство туристов продолжает выбирать варианты без питания или только с завтраком. На данные категории приходится почти 98% всех бронирований в России. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже 21 градус тепла, давление 749 миллиметров, днем ожидается 22. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

0: Все верно. Давай шансонье, тем более побуждающих моментов к этому очень и очень много. Хорошей музыки, как вы видите и слышите, с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра, где удобно именно вам. Дома, в дороге, на работе включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. О том, что Москва слезам не верит, доказательства этой теоремы послушаем вместе в студии Хорошего радио. Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот так проходит наше с вами воскресенье. Под хорошие песни.
1: Слова прощания, старенькие ты, мы все с тобой прекрасно понимаем.

поцеловал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: задыхаюсь, бежу.
1: О горьком вкусе бузины на волне хорошего радио вот в этой композиции. Но ведь может быть и сладкий вкус тропических фруктов. А это уже разговор о береге Средиземного моря на нашем фестивале «Морском бархатный шансон». С 24 по 30 октября мы отправляемся в путешествие. И до сегодняшнего дня включительно можно сделать попытку. Купив путевку на фестиваль «Бархатный шансон», можно поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет артистов будет много. Они вас порадуют. Михаил Шафутинский и многие-многие другие. Так что торопитесь, участвуйте в розыгрыше и побеждайте.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

На шансоне Александр Розенбаум с песней «Я вижу свет» признается, что запойный до сих пор в творчестве. И если чувствует, что вот она, муза пришла, пока не закончит, может пройти сутки и даже не одни. И должен трогать струны, клавиши. И только тогда одновременно с этим и рождаются у Александра Розенбаума строки. И все это приходит достаточно спонтанно. Угадать невозможно, когда появится.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

сказка о любви, она вечная. Вот сказка о лете, она завершается. И следующее лето к нам придет только в 2027 году. До уже осени попрощается с вами ваш покорный слуга. В студии «Хорошего радио» был Андрей Петров. Очень скоро встречайте Ольгу Шатрову. И прекрасного вам спокойного перехода из сезона в сезон. Разумеется, под хорошие песни.

Москве полдень, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Он подчеркнул, что данная сфера является основной национальной, основой национальной экономики, а страна сохраняет ведущие позиции на мировом рынке. Президент уточнил, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту и шестое по объемам добычи. Также российский лидер отметил, что современная добыча угля – это отрасль будущего. В России с 1 сентября введут госконтроль за частью промышленной продукции, в том числе за стройматериалами. Ожидается, что новая мера поможет повысить качество товаров, представленных на рынке, сообщил замглавы Минпромторга. Он отметил, что решение было принято по инициативе российского бизнеса. По словам чиновника, за 5 лет после отмены механизма рынок ощутил негативные последствия. При этом в отдельных категориях значительно увеличилось количество контрафактной продукции. Через месяц вводятся ограничения для самозанятых на цифровых платформах. Об этом сообщает «Российская газета». Для тех, кто полгода подряд работает на одного заказчика более 60 часов в месяц, начнут действовать ограничения на доступ к заказам. Это поможет пресечь схему, когда люди принимаются как самозанятые, а работают как штатные сотрудники. При этом такие работники не получают отпусков, больничных и учета пенсионного стажа. Следить за часами обязаны сами платформы, однако единой методики подсчета пока нет. Минтранс оставил в силе запрет на ночные прогулки на малых судах по Неве. Смягчить эти меры отказались, несмотря на просьбы бизнеса. В министерстве подчеркнули, когда в Петербурге разводят мосты, по реке идут огромные караваны грузовых судов. Нахождение мелких лодок на воде в этот момент создает опасные ситуации. Безопасность судоходства важнее туристических аттракционов, подчеркнули в ведомстве. Власти города отметили, что оттока туристов не произошло. Люди просто пересели на более безопасные теплоходы. На них запрет не распространяется. По данным Яндекс.Погоды, температура в Москве достигла максимума на сегодня – 22 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается. Виталий Байкалов, Радио Шансон.

Не обязательно разделяет влюбленных расстояние. Бывает, физически вы рядом, а между вами будто стена. Иногда это дистанция про усталость, иногда про боль, а иногда просто про то, что люди меняются и чуть-чуть расходятся. Песня из золотой коллекции радио «Шансон» открыла новый час, да, на радио. Лето отсчитывает последние деньки, но в наших силах найти в этом позитив. Сентябрь часто бывает как будто продолжением лета, теплые дни, но уже без изнуряющей жары, а в воздухе появляется особенный осенний запах. Это такое мягкое, бережное время. Здравствуйте, с этого мгновения с вами буду я, Ольга Шатрова, так что давайте жить и здравствовать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. Но мы-то понимаем, что это только в великих классиках, в книгах, сконцентрированно и со страстью. Мы же продолжаем любить, жить и порой провоцировать друг друга играми. Например, в крестике-нолике. Ну что ж, а я напоминаю вам, что музыки много, а любовь папы... О, шансон по-прежнему один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис «Костомукша Медиа». Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. «Костомукша Медиа». Звездный, дом 6, телефон 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: знал.
1: У Сергея Куренкова очень много душевных, трогательных песен. В них много искренности, нежности и тонких переживаний. И секрет в том, что Куренков умеет говорить о простых, но глубоких вещах, о нежности, тоске, благодарности и желании быть рядом. Я уверена, что и вы можете признаться в своих чувствах очень трогательно, а посему рубрика «Мобильные выходные» в конце этого часа для вас. Обращайтесь через мобильный чат.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
4: «Эх, разгуляй!»
1: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Стильные выходные на радио «Шансон», и вновь звучат ваши приветы. Привет любимой супруге Анне Бардачевской, любимым деткам Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу и Веронике. Это ваш любящий папа и муж. Люблю вас, мои родные и любимые. Вот такая приписка. Евгений и Наталья совсем скоро будут отмечать серебряную свадьбу. 25 лет вместе – это поистине драгоценный опыт и огромное достижение. Пусть ваши отношения и дальше будут крепкими, как сталь, и такими же блестящими, как серебро. Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, взаимопонимание и гармония. И если и вы хотите быть услышанными, то обращайтесь в мобильные выходные.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: часом.
1: В Москве 13 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. При появлении второго и последующего ребенка семья сможет оформить ипотечные каникулы до 1,5 лет, сообщает газета.ру. В это время банк не будет начислять неустойку, налагать взыскание на жилье и требовать выплат от поручителя. Нововведение начнет действовать послезавтра. При этом каникулы не означают списание долга или беспроцентную рассрочку. По их окончании ипотеку нужно будет погасить. Центробанк дополнительно указывает, что в случае продолжительных каникул с 7 по 18 месяц размер переплаты по ипотеке может возрасти. 4 600 000 рублей перевел российский школьник маме с папой. Это самый крупный перевод от ребенка родителя в этом году, сообщает РБК. Наибольшая сумма, переведенная в обратном направлении, чуть больше 2 миллионов рублей с пометкой «на карманные расходы». Также издание отмечает различия в поведении мамы пап. Мамы переводят деньги детям в 2 раза чаще и в среднем на 40% больше. Папы при этом сначала больше переводят девочкам, но когда дети взрослеют, начинают в основном поддерживать сыновей. Финансовые циклы в семьях оказались четко привязаны к учебному календарю. В мае родители традиционно поощряют детей за успехи в учебе, а в сентябре тратят деньги на школьные нужды. Российские спортсмены завоевали золото чемпионата мира под флагом России. Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров стали чемпионами мира по современному пятиборью. Об этом сообщает Лента.ру. Вторыми стали египтяне, третьими — французы. Первенство планеты проходит в китайском Гуяне. Наши спортсмены выступают на чемпионате мира под национальным флагом впервые с 2021 года. В июле Международный союз современного пятиборья снял все ограничения для атлетов из России. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 12-17+.

0: нам греюсь в тепле.
1: Эта песня — это очень кинематографичная, почти нуарная история про ночь, страсти и хрупкость чувства. Нам пока рано задумываться о ночи, ведь день впереди, и надо еще порадоваться неофициальным поводом. Сегодня, например, отмечается день жареного маршмеллоу. Эта сладость традиционно поджаривают над костром, поэтому праздник особенно ассоциируется с летними выездами на природу. Тем, кто сейчас на природе, огромный привет от меня, Ольги Шатровой, и радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Любовь – желанный недуг больному, ей неприятно выздороветь, и страдающий не желает от нее избавиться. Спешу порадовать всех поклонников. Долгожданная встреча с Михаилом Бубликом состоится на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». И еще, да, учтите, что до 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь очень.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед

0: Владимир Ждамиров умеет серьезную тему преподнести с задором. Эта песня быстро нашла отклик у поклонников жанра. Ее называли горячей новинкой и даже хитом. Фанаты активно обсуждали текст, разбирали строчки и делились даже впечатлениями в соцсетях. Кстати, о соцсетях. На портале Макса вы можете подписаться на группу «Радио Шансон». Воспоминания, редкие кадры из прошлого, анонсы, новости и много-много всего интересного. Так что приглашаем вступить в соцсемью «Радио Шансон».
1: Я хулиган.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждан.

Рубрика «Мобильные выходные» на радио «Шансон» продолжает радоваться присланным сообщениям и радовать слушателей. Итак, прошу передать привет моей родной Анжелочке. Стоит у плиты, погода не очень на Урале, но я ее люблю. Это с душою Павел Осипов. А Надежде Пряхиной привет передает старшая дочь Ксюша. Мамусь, мусь, мусь, ты лучшая, я люблю тебя сильно-сильно. Ну и любимую жену Марину с праздником, 28 лет совместной жизни, любви и радости. Ты самая лучшая настоящая жена и мама. Привет и любимой дочке Кристине летит. Ну что ж, далее мы послушаем песню от Тамары Кутидзе «Шанель номер 5». Идет черный

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Мансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. Об этом сообщили в организации. С 1 сентября универсальный код будут использовать в магазинах, кафе, пунктах выдачи и на интернет-площадках. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант оплаты и завершить платеж. При этом все кэшбэки и бонусы по программам лояльности сохраняются. Отмечается, что в переходный период до июля 2027 года в магазинах будут встречаться как таблички старого образца, так и новые. Электронная мухобойка, сумка с рогом оленя, гитары и барабаны были забыты пассажирами в транспорте Москвы текущим летом. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Все предметы доставлены на склады забытых вещей. Там также оказались фигурки народных промыслов, набор цветных линз, подсигар, картины и головные уборы. В течение 3 месяцев более 4000 вещей были возвращены их владельцам. За остальными предметами пассажиры все еще могут обратиться. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Эта песня написана в далеком 99-м году. Тот год запомнился яркими событиями. Премьера «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова, масштабное празднование 200-летия Пушкина, выставки, концерты. А вот слушатели на концертах Александра Розенбаума аплодировали новинки под названием «Ночной разговор». Эта песня не написана про какое-то одно событие того года, но в ней очень точно отразился общий нерв 99-го. Хочу напомнить, что нервные клетки не восстанавливаются, так что предлагаю поискать дофамин в любимых песнях на радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.
1: Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, и Осип в нем завис.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: тебя буду ждать.
1: Остановись мгновение, ты прекрасна. Именно такие эмоции вызывают встречи друзей на танцевальном марафоне «Эх, разгуляй». У всех поклонников шансона по-русски есть возможность стать частью большого музыкального праздника. Самые доступные билеты — это, конечно, на танцпол, где можно быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+. Учтите это.

0: не забыть.
1: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

периметру горят фонари, и одинокая гитара поет туда,

Я по тебе скучаю. Это признак любви. Всех неравнодушных приглашаю поучаствовать в программе по заявкам только для вас на радио «Шансон». В следующем часе будем обмениваться поводами для улыбок. Обращаться можно уже сейчас. Yeah.

0: Реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
11: Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сердце на костре. Про любовь, которая обжигает, но без которой не хочется жить. В тексте есть ожидания, надежды, желание быть услышанной. Думай обо мне. Быть услышанным вам поможет и программа «По заявкам» на радио «Шансон». В следующем часе будем радовать и, конечно же, радоваться. Обращайтесь в наш эфирный чат. Давайте сделаем этот день по-настоящему добрым и особенным для любимых и родных. «Ожидание» нам скрасть песни от Марка Бартона и Татьяны Булановой.

летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем доброго дня в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Пусть вам сегодня повезет под хиты на любимой волне.

Друзья, вы когда-нибудь прикидывали, сколько нужно зарабатывать, чтобы по-настоящему чувствовать себя богатым? Свежий опрос в ЦИОМ выдал среднюю температуру по стране. Граждане считают человеком с деньгами того, кто зарабатывает около 400 тысяч рублей в месяц. Но тут есть интересный расклад. В мегаполисах планку задирают до 500 000. А вот молодежь оказалась более реалистичной. Для полного финансового дзена им хватает примерно 300 тысяч в месяц. И знаете, что самое забавное? Только каждый пятый верит, что когда-нибудь до этой суммы дорастет, а 4% уже прямо сейчас считают себя богатыми. Возможно, они просто знают какой-то секрет или уже слушают наш эфир. А какая сумма богатства в вашей голове? Да не может этого быть!

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И странный тип суетен, незаменимый наш, еще тогда заметил и взял.

Если поверить в то, что жизнь театр, а люди в нем актеры, и тебе не нравится от слова совсем спектакль, в котором ты играешь главную, а может быть и второстепенную роль, то меняй сцену, режиссера, сценариста, суфлера и общество твоих коллег. Меняйте, рискуйте и создавайте лучшую версию себя.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных историй к новостям. Больше половины опрошенных граждан, работающих удаленно, чувствуют потерю связи с коллегами, однако в офис готовы вернуться. 34% сотрудников, и только если получат за это определенные бонусы. Самым важным фактором для занятости в офисе назвали наличие современного и удобного рабочего места с хорошим оборудованием. Почти половина опрошенных хотели бы иметь на работе удобную кухню для встреч с коллегами. Гражданам также важна зона отдыха с диванами и креслами, где можно будет расслабиться и переключиться. А 13% респондентов желали бы общаться со штатным психологом в офисе.

От музыки к интересным исследованиям. Оказывается, 62% россиян мечтают работать 4 дня в неделю при сохранении зарплаты. 14% участников исследования опасаются, что такая система может сделать сотрудников более ленивыми. 4% опрошенных заявили, что готовы трудиться 4 дня в неделю на основном месте, используя остальные дни для дополнительной работы.

0: Уважаемые слушатели, новости подоспели. Про гаджеты. Выбор смартфонов в стране к концу года может стать немного меньше. Как пишут «Известия», топовые мировые бренды урезают производство и поставки устройств. И знаете, кого это заденет в первую очередь? Бюджетные модели. Компании будут реже их обновлять, так что смартфоны прошлых поколений задержатся на полках подольше. Все из-за того, что спрос немного упал, а комплектующие выросли в цене. Но без паники. Самые хайповые и популярные модели, а также основные ценовые категории никуда не денутся, останутся в продаже. Так что свой идеальный апгрейд вы все равно сможете сделать. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее.
1: Шорох волн набегающих слышен, и далекое пенье трубы над дворцовую острую крышей золоченые светят гербы. Пол паркетный в покоях не скрипнет, бой часов раздается не вдруг. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Держит строй у ограды пехота, государева верная рать. Надо срочно приказывать что-то, что-то можно еще предпринять. Спят в пруду золоченые рыбки, режут в кухне петрушку и лук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Приближенные в страшной тревоге, приближается пьеса к концу. Приближаясь по пыльной дороге, кавалерия скачет к дворцу. В голос скрипки тревожный и зыбкий посторонний вплетается звук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Блеском сабель и пламенем алым ненавистных пугая вельмож, он вернется огнем и металлом, на себя самого не похож. А пока одинокий и хлипкий, завершая свой жизненный круг, император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А теперь в эфире про самое вкусное. Кто верит в эти байки, что аппетит приходит во время еды? Аппетит приходит ночью, и нас просто магнитом тянет к холодильнику. У кого холодильник с паролем? Я вам завидую белой завистью. Под хиты на любимой волне.

От музыки к размышлениям. Есть мнение, что Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит, то голосом совести. Если человек и это игнорирует, то далее подобное общение строится через рупор страданий. Шепот любви, конечно, лучше мук совести. Но у каждого свой путь под хиты на любимой волне.

словно птицу с руки. Далеко, далеко по течению вечной реки дочь открыла письмо поутру в городке небольшом. Сколько лет уж прошло, только

новый забор. Знала, что повезет, и свидание дал им майор. Грубый выцветший стол, а на нем белый хлеб, колбаса. Он тихонько вошел,

0: Он обнял, по щеке покатилась слеза. Он ей что-то шептал, и летела душа в небеса.
1: Повторение мать учения, говорили учителя, а мы вынужденно соглашались. Вспоминаю стихотворение Николая Заболоцкого из школьного курса о том, что душа обязана трудиться. Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Просто гениально. Очень скоро другие стихи составят компанию уже под музыкальный аккомпанемент.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, лето в разгаре, а мы на рынке труда. Здесь самый настоящий жаркий движ. Если вы сейчас в поиске работы или просто прикидываете, куда можно податься, ловите свежие инсайты от Коммерсанта. Оказывается, в прошедшем июне больше всего искали рабочих и учителей. Да, спрос на эти направления взлетел на 18%. Кроме того, в топе логисты и транспортники. Им срочно нужна подмога. А теперь главный вопрос. Где сейчас самые большие зарплаты? Хит-парад по деньгам. У руководителей, строителей, логистов и у тех, кто разбирается в автобизнесе. Так что, возможно, пора обновлять резюме.

Тут необычные новости подоспели. Каждый пятый житель столицы России считает, что в центре города следует запретить передвижение на электросамокатах. Четверо из 10 москвичей поддерживают распространение этого запрета на всю территорию столицы. В то же время 26% жителей Москвы выступают против таких ограничений. Что касается Петербурга, то там ситуация острее. 27% горожан хотели бы, чтобы власти запретили передвижение электросамокатов по центру города на Неве, а еще 42% по всей северной столице. Против таких мер высказывается 19% петербуржцев. Тем временем сезон катания на электросамокатах в самом разгаре. И, к сожалению, растет число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Пожалуйста, будьте крайне внимательными, если используете подобный вид передвижения.

Вспомни май и белую сирень. Вспомни клен на поле одинокий. Вспомни тот прозрачный светлый день. Вспомни взгляд любимый.

И снова поговорим о важном – о человеческой памяти. Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, тут новости прилетели. Про ягоды. Аналитики подсчитали, какие ягоды самые популярные у россиян. Ежевика, голубика и малина. Ну а после теплого сезона, с приходом холодов, люди резко переключатся на черноплодную рябину. Но не думайте, что классика канула в лету. Клубника, малина и вишня – это все еще стабильная база. И знаете, что самое интересное? Даже в морозы мы все еще приобретаем свежие ягоды, а не замороженные. Так что налегаем на витамины в любое время года. Конечно, лучше сейчас.

0: К музыке вернемся через минуту-другую, а сейчас вот о чем. У 41% граждан случались конфликты на работе, разногласия с руководителями бывали у такого же числа респондентов. Треть опрошенных назвала инициаторами последней ссоры своих коллег, 6% – себя и только 5% – других лиц. Почти треть опрошенных винит в трудовых конфликтах начальство. Среди руководства о ссорах рассказали 37%. Каждый пятый обвинил в конфликтах подчиненных. 10% назвали инициаторами себя.
1: Главник шорох, и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечерей, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью большой цене.

0: Всем большое спасибо за внимание. Время снова пролетело со смыслом. Всем желаю удачи. С вами был Дима Казанцев. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Чтобы уберечь детей от вовлечения в схемы дроперства, необходимо объяснить им риски передачи банковских карт, логинов и паролей неизвестным лицам. Также ребенок должен сообщать взрослому о любых подобных попытках выманить личные данные. Об этом родители предупредили в пресс-службе столичного главка МВД. В ведомстве отметили, что подростков нередко делают соучастниками, обещая легкий заработок или маскируя преступление под простую подработку. Чаще всего несовершеннолетних вербуют в мессенджерах и соцсетях, на игровых и стриминговых платформах, через знакомых или сверстников и в объявлениях о подработке в интернете. Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Кубой. По словам министра транспорта Андрея Никитина, для запуска полетных программ в прежнем объеме необходимо создать стабильные и безопасные условия для перевозчиков. Ключевым сдерживающим фактором на данный момент остается ситуация с топливным обеспечением на Кубе. Об этом пишет РИА Новости. Никитин добавил, что как только ситуация с авиационным керосином полностью нормализуется, страны перейдут к восстановлению полетов. Россиян необходимо отучить от использования VPN, потому что это небезопасно. Особенно меры касаются молодежи, которая находится в интернете с постоянно включенным сервисом. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, пишет «Коммерсант». По его словам, VPN может завести в те уголки интернета, от опасности которых государство всеми своими ресурсами пытается оградить граждан. Депутат добавил, что злоупотреблять этими сервисами точно не стоит. Он отметил, что сам VPN-ом не пользуется. Заключение выпуска: официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Пропадаю я. Любовь Успенская буквально растворяется в чувстве. На него я смотрю и понимаю, пропадаю я. Она готова за него все отдать и потерять. И звучит это как нечто необратимое. А вот следующая композиция Владимира Ждамирова не безнадежна. Она в надежде, что эта эмоциональная буря когда-нибудь утихнет. Вот что не утихнет, так это радио «Шансон». Любимая песня продолжает звучать. Для вас радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: прорвемся. Группа Любэ – это не просто песни, это почти культурный код для целого поколения. Песня стала саундтреком к сериалу «Убойная сила» и попала прям в нерв времени. В конце 90-х и начале 2000-х тема людей в форме, которые защищают порядок в непростых условиях, была особенно близка. Для всех же поклонников душевных песен близок праздник, который сегодня отмечается, неофициально день рождения компакт-кассеты. В 63-м году компания, да, одна выпустила первую компакт-кассету. И вот сейчас это уже, конечно, раритет, но, как мы знаем, все возвращается. Видимо, по этой причине все зумеры и скупают проигрыватели и возвращаются к аналоговым носителям.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

Любовь измеряется ожиданием. Ты идешь к месту встречи, а часы-то тикают, и каждый шаг ощущается, как еще не там. В ожидании любимого любая дистанция кажется бесконечной. Нас же каждый день приближает к легендарному празднику «Эх, разгуляй», который состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды. Новые звезды душевного жанра тоже. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие. Есть возрастные ограничения, учтите, это 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
9: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Просто шутка.
1: И вновь мобильные выходные на радио «Шансон». Привет, и от Ирины Зайцевой летит всем родным в город Краснодар. К сожалению, в этом году не сможем увидеться, но я хочу, чтобы они знали, что всегда в моих мыслях, сердце и душе всех помню и люблю. Привет Денису и Насте Богачевой. Поздравления с днем венчания от Людмилы и Светланы Тихоновой. Поздравить бывшую жену спешит Алексей из Челябинска с чудным отпуском. Это Светлана Анатольевна Ищенко. Мы дружим, да, и это замечательно.
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль.

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России с 1 сентября запретят продажу табачных и никотинсодержащих изделий на остановках. Также ведут систему автоштрафов за торговлю такой продукцией по цене ниже минимальной или выше максимальной. Как пишет парламентская газета, теперь за нарушение запретов гражданам будет грозить взыскание от 10 до 20 тысяч рублей, а должностные и юрлица заплатят от 30 до 120 тысяч рублей. За реализацию просроченной продукции и без маркировки «Честный знак» будут взимать от 10 до 20 тысяч рублей за каждую единицу проданного товара. Деньги пенсионеров предложили защитить от инфляции. Речь о ситуации, когда средства пенсионные возвращены по суду, но выплачены с задержкой. Сейчас, если человек считает, что ему неправильно начислили пенсию, он может подать в суд. В случае выигрыша по делу социальный фонд будет обязан пересчитать пенсию за прошлые годы и доплатить разницу. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на инициативу правительства. Также пока не регламентировано, с какого момента начислять индексацию на данные суммы, а в некоторых случаях пенсионерам отказывают в индексации вовсе. Продажи шоколада с начала года сократились на 9%. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте оказались торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. В целом спрос на кондитерские изделия уменьшился на 2%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на платформу ОФД. По словам экспертов, это происходит из-за снижения покупательной способности населения и удорожания на мировом рынке какао-бобов. При этом россияне переключились на более бюджетные альтернативы. Так, продажи печенья и пирожных в первом полугодии выросли до 2%. Официальный курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро стоит 99 рублей 68 копеек.

по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозят тебя далеко. Я знаю.

0: И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.
2: Когда мы чего-то ждем, встречи, письма, весны, хороших новостей или отпуска, у дней появляется направление. Ожидание работает как внутренний компас. Ты знаешь, от чего терпишь вот эту всю рутину. А вот Михаил Бублик уверен, что помогает жить не ожидание, а любовь. И с этим ты не поспоришь. Слушайте радио «Шансон». Вы слушаете в студии Ольга Шатрова. Желаю, чтобы вечер воскресенья стал вашим маленьким праздником без повода. Пусть будет чашка любимого чая, любимые песни в наушниках от радио «Шансон» и чувство, что вы имеете полное право ничего не делать. Наслаждайтесь моментом.

0: жить.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Эхо-видео. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

«Последний полет» стал заметным хитом 26-го года. И, конечно же, эта песня прозвучит на сольном концерте «Метро». «Я календарь перевернул». 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шафутинского. У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. В этот вечер позвучат ваши любимые песни. Как раз «Последний полет», «Марджанджа», «Еврейский партнёй», «Наколочка» и многие другие хиты маэстро. Есть возрастное ограничение, это 12+.

Группа «Воровайки» на радио «Шансон». Сами участницы и продюсеры группы называют свой стиль исполнения «блат-поп» или даже «частушки в хулиганской подаче». И изюминка этой группы в том, что тюремный жаргон звучит в девичьем исполнении. Буквально вчера дальнобойщики отметили свой профессиональный праздник, а поздравления продолжают звучать. Вот Сергей Трофимов в продолжении на радио «Шансон». Я же хочу напомнить вам, что музыки много. А шансон по-прежнему один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мобильные выходные вновь на радио «Шансон». Привет из Краснодона, всех горняков, с днем шахтеров, всех-всех-всех, независимо где они, в забое или на защите Родины. Передаем привет и в Птичное, Московской области. Поздравляем любимую куму Марину Буранову с прекрасным юбилеем 39 лет и 12 месяцев. Желаем оставаться такой же веселой, доброй и счастливой. Это Настя и ее семья. Из Глазова, наверное, да? Елена из Королёва спешит поздравить коллегу Юлечку, она же Болик из Москвы, а также Адилю с днем рождения, здоровья, счастья, мирного неба над головой и много-много любви и только положительных эмоциях. Ну что ж, на этом я раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Желаю вам чудесного вечера, доброго, душевного в компании «Радио Шансон».

0: для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Оптовые цены на куриные яйца с конца мая по конец августа выросли на 140%, а в годовом выражении они увеличились на треть. Как пишет «Коммерсант», частично скачок связан с сезонностью. Осенью спрос на яйца растет, предложение падает. Но производители начинают перекладывать в цену и накопленный рост издержек, в том числе растущую стоимость перевозки. В результате средняя стоимость яиц в рознице на конец августа прибавила 13% в годовом выражении. Эксперты не исключают, что яйца будут дорожать как минимум до октября. Тем временем в Госдуме попросили Федеральную антимонопольную службу проверить цены на хлеб. По данным депутатов, за год он подорожал более чем на 10% до 124 рублей за килограмм. При этом цена на хлебопекарное зерно снизилась. Ранее парламентарии также предлагали принять системные меры для сдерживания цен. Они отметили, что с начала текущего года минимальный набор продуктов подорожал на 8%, а доля расходов на еду в семейном бюджете достигла 40%. Это максимальное значение с 2008 года. Доля отстающих школьников в России сократилась на 10% за 7 лет. Такие данные приводит РИА Новости. Так, в 2019 году число отстающих учеников составляло 25%, в 2026 этот показатель уменьшился до 15%. Также отмечается, что доля участников Всероссийской олимпиады школьников выросла до 65% в 2026 году, а в 2019 она составляла 57%. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: А как красиво начинается наш совместный вечер в столице. Между прочим, дождь. У микрофона Рита Виноградова. Приветствую всех, кто рядом. Может быть, вы уже слышали, но я напомню, что последние выходные лета заканчиваются. Поэтому главное работать вместе над настроением, а музыка на радио «Шансон», она всегда справляется с этой задачей. Поэтому присаживайтесь, мы залетаем.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс, и девчонкам нравился.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Катя, «Огонек» — это трогательные песни, которые не оставляют равнодушными никого. В столице 18 часов 15 минут, а знаете, почему вечер так располагает к разговорам? Ну, потому что днем мы все время куда-то спешим. Дела, вопросы, а вечером расслабляемся, хочется поболтать. Пусть рядом с вами будут сегодня те, кто выслушают, поддержат, ну и просто будут рядом. Уюта и тепла вам, дорогие радиослушатели.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А самый проверенный способ поддерживать здоровый образ жизни – это зажигать на танцполе. 14 ноября в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, рядом с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал» и многие другие. Возрастное ограничение – 12+. Музыки много, шансон – один.

Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва, 18+.

0: Эхо-видео. 12+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

В эфире радио «Шансон Шаман» с очень сильной песней «Встанем», а столица мокнет под августовским дождем. Мы предлагаем добавить в этот вечер немного тепла. Не обещаем солнца за окном, зато можем подарить хорошее настроение в эфире. Рада рай, послушаем сейчас «Сказки о любви».

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6. Офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: И отменить, им баб понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah!

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтранс продолжит улучшать условия поездок на разных видах транспорта в России для семей с детьми. Это одно из главных направлений работы ведомства, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что уже действует целый комплекс мер поддержки путешествующих семей. Также Никитин напомнил, что ранее Минтранс разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. Тем временем более трети россиян стали отказываться от поездок на автомобиле. Главная причина этого – проблемы с топливом. Так, 15% опрошенных сократили пробег на 10-20%, еще 11% практически наполовину, а каждый десятый стал ездить совсем редко. Это показало исследование агентства «Автостат». В то же время ситуация на АЗС не повлияла на образ жизни каждого седьмого респондента. Они либо владеют электрокаром или гибридом, либо вовсе не имеют личного авто. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек, юань – 12 рублей 73 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

сегодня я напомню, что 30 августа – день, который напоминает нам, что ничто не длится вечно. Заканчивается лето, заканчивается месяц и заканчивается воскресенье. Но завершение одного всегда означает начало другого. Поэтому впереди новые страницы. Переворачиваем их красиво под любимую музыку. У микрофона Рита Виноградова. Доброго вам вечера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Рассказывала мама. Помнишь Лорку?
1: Больше музыки, больше настроения. Радио Шансон ждет вас в Яндекс.Музыке. Включайте приложение дома, в машине, на работе или в дороге и слушайте то, что действительно по-настоящему любите. Для лиц старше 18 лет музыки много, шансон один.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: В эфире неповторимый Сергей Наговицын с песней «Свадьба». А самое долгожданное событие в сентябре – это, конечно же, концерт нашего маэстро Михаила Шуфутинского. И всем, кто не успел приобрести билет на встречу 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье 4 сентября в Кремлевском дворце. Там состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского под названием «Я календарь перевернул». Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера, под которой поет весь зал. Возрастное ограничение 12+.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Эко-видео 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

и жены-то нет. Но какая еще жена, если отроду 20 лет, а кругом вообще война?

этого пацана. А он матери так писал: ты же знаешь про все сама, сколько раз меня Бог спасал, и до следующего.

Хорошего вечера каждому, кто сейчас с нами. Сегодня 30 августа. Поздравляем людей крепкого характера и настоящей выдержки. Тех, кто знает цену труду, дружбе, надежному плечу. С Днем шахтера, всех горняков и ветеранов отрасли. Это праздник людей, которые не боятся тяжелой работы. И радио «Шансон» желает каждому горняку крепкого здоровья, достойной жизни и просто человеческого счастья. И пришло сообщение на портал. Поздравляем Андрея Владимировича с Днем шахтера. Желаем благополучия, здоровья, любви, всего самого наилучшего.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники начали подделывать электронные дневники школьников. Как пишет Лента.ру, аферисты создают фейковые приложения с расписанием и оценками, а затем распространяют их в родительских чатах. Чтобы убедить людей использовать сервис, преступники говорят, что это обновление старой версии или новый электронный дневник. Когда жертва авторизуется в приложении, она передает аферистам логин и пароль от учетной записи. Отмечается, что мошенники также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов вузов. Кроме того, могут распространять копии банковских приложений под предлогом оплаты кружка или взноса в школу. Банки с 1 сентября будут обязаны раскрывать полную информацию об услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам ее размещения установят в стандарте деятельности кредитных организаций. Об этом пишет РИА Новости. Как ранее отметили в Центробанке, кредитные организации чаще делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия замалчивают и раскрывают не полностью. Благодаря нововведению потребителям будет легче узнать актуальные условия переводов, использования электронных средств платежа и потребительского кредитования. Кроме того, закон добавляет удобство поиска информации. Данные будут размещаться в местах оказания услуг и на официальных сайтах банков. Более 20 тысяч вещей москвичи забыли в метро за лето. Чаще всего пассажиры оставляли зонты. На специальных складах их набралось более 2500. Об этом пишет «Москва-24». Среди необычных находок – скрипки, гитары, электронные барабанные установки, картины, набор цветных линз, сумка с рогом оленя, подсигар и даже электронная мухобойка. Отмечается, что за 3 месяца более 4000 вещей уже вернули владельцам. Остальные пока ждут своих хозяев. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Елена Ваенга в начале музыкального с трогательной, нежной песней «Девочка, не плачь, девочка». А в студии Рит Виноградова. И пусть сегодняшний дождь станет не причиной для грусти, а поводом вспомнить, как же приятно возвращаться домой, где тепло и уютно. Ну а если дома пока еще не оказались, пусть дорога будет спокойной. Хорошим попутчиком всегда будет радио «Шансон». Стас Михайлов, далее.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

песня с особенным настроением от Вороваек. Добрый вечер, дорогой. А если вас внезапно накрыла тревога из-за того, что лето заканчивается, вы не одиноки. Психологи называют это синдромом конца лета. Свою роль играют и соцсети, пока у всех вокруг бесконечные отпуска, закаты, коктейли. Собственное лето кажется недостаточно насыщенным. Психологи советуют не ждать осенней хандры, а заранее добавить в календарь приятные планы, интересные события. И, конечно, под хорошую музыку.

равнодушно с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Ерунда.
1: Вечерний позитив от Сергея Трофимова. А верите ли вы в любовь на расстоянии в двух разных городах? Например, Москва, Санкт-Петербург. Так вот, следующая музыкальная история Дениса Майданова и Татьяны Булановой расскажет нам, есть ли надежда или нет.

0: Эко-видео 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
3: «Эх-разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: карете.
1: Мелодия от Виктора Королева для тех, кто сказал любимому человеку заветное и самое важное «да». А радио «Шансон» приглашает вас, дорогие наши, на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев и многие другие. Отправимся по волнам любимых песен вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А я вас приглашаю в следующий час в программу «Только для вас». Будем передавать привет.
2: Летают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую, друзья! С вами Дима Казанцев. Пожелаю по традиции хорошего настроения. Очень скоро вернусь и, возможно, с новостями.

Йоу, друзья! У меня тема, от которой у вашего желудка сейчас будет «Спасибо, Кэп». Представьте, на улице жарко, заходите в кафе, а там салатики, роллы, смузи. Красота! Но стоп! Врачи-диетологи включают режим «Осторожно, спойлер» и рассказывают, какие блюда в жару, как лотерея, повезет или нет. Итак, топ-3 наших рисков в меню. Салаты с заправкой, особенно с яйцом, рыбой и мясом. Нарезали утром, заправили, поставили на витрину, а жара уже работает над своим микробиологическим ремиксом. Второе. Суши и роллы. Сырая рыба плюс тепло равно не тот фьюжн, который вы заказывали. И третье. Молочка, а также морепродукты. Вкусно, полезно, но в жару требует к себе уважения и холода. Озвучу лайфхак от эксперта. Хотите поесть спокойно? Выбирайте то, что готовят при вас. Бургер на гриле, паста из кипящей кастрюли, шаурма, которую крутят прямо сейчас. Вот ваши летние гастрономические герои. Короче так, жара не повод отказываться от вкусняшек, но хороший мотив включить режим детектива. Смотрите, как хранятся продукты. Принюхивайтесь. Да. Нос еще никто не отменял. Не стесняйтесь спрашивать, а когда это приготовили? И так далее. И помните, лучше 10 минут подождать свежее блюдо, чем потом мучиться с животом. Берегите себя.

Если вы ждали знака для того, чтобы начать все с нуля или меняться и развиваться, то стартуйте прямо сейчас. Хватит вешать нос и идти на поводу у привычной хандры. Я верю в

0: «Реальный шансон».
1: Музыка скоро вернется. В эфире «Мысли вслух». У каждого из нас разные возможности и желания. Самое интересное, что наши желания часто определяют наши возможности. Создавайте себя, не стойте на месте. Развивайтесь. Книги «Спорт» и «Лучшая жизнь» ждут каждого из нас.

каждый раз задаюсь одним и тем же вопросом. Что такое лето на работе? Это, наверное, состояние, когда ты одной ногой на рабочем месте, а другой мысленно на природе, в водоеме или на даче. Рано или поздно трудовой день завершится, и начнется время, которое стоит посвятить себе и близким. Не забывайте устраивать прогулки, чаще общаться с друзьями и выезжать на огород, дачу или просто на природу.

0: на ветру.
1: От музыкальных историй ко дню тишины, но не для наших нервов. Привет будущим студентам. У меня новость, от которой у абитуриентов сейчас одновременно «Ого!» и «Так-так-так». Представьте, вы сидите в компьютере или в телефоне, держите палец над кнопкой «Подать согласие на госуслугах», как вдруг бац, кнопка не нажимается. Не спешите паниковать и бить по клавиатуре или телефону. Это не глюк, это новый день тишины. Миноборнауки ввело правило. Те дни, когда вузы издают приказы о зачислении, портал поступления в вуз онлайн временно ставит паузу на все действия. Нельзя будет подать или отозвать согласие, забрать заявление и даже отказаться от зачисления. Все, система на перезагрузке. Для чего это делается? Чтобы списки поступивших застыли, как идеальный фотокадр. И бюджетные места распределились без ошибок. Все логично. Что делать будущим студентам? Заранее заглядывайте на сайт своего вуза. Там публикуют график этих самых дней тишины. Принимайте решение до дедлайна. Тут как с билетами на концерт. Кто первый, тот и в первом ряду. И главное, не нервничайте. Система не против вас. Она просто хочет, чтобы все прошло честно и без сбоев. Так что, дорогие абитуриенты, готовьтесь заранее. Ставьте напоминалки. И да, в этот день можете устроить себе небольшой перерыв. Прогуляйтесь, съешьте мороженое, включите любимую радиостанцию. Ну а система сама все дожмет за вас. Вот такие новости.

0: «Реальный шансон».
1: От музыки к размышлениям. Сложно жить здесь и сейчас, особенно когда прошлое было светлым и добрым, а настоящее диктует свои правила, которым жизнь тебя не готовила от слова совсем. Дети умеют жить сегодняшним днем. Нужно у них учиться этому важному качеству.

От любви до ненависти один шаг. Главное всегда думать головой. Даже когда сердце подсказывает, прыгнуть с места в карьер эмоций. А там будь что будет. А потом тебе будут говорить о каком-то там уважении и флиртовать с кем-то другим на стороне. У большинства сценарии очень похожие.

какой смысл ждать то, что никогда не произойдет? Может быть, пора уже создавать свою реальность, а не ждать подарочков от судьбы? Никто не придет и не решит наши проблемы. С дивана все равно придется встать и пойти навстречу своим мечтам. Под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

0: реальный шансон.
1: Всем еще раз здрасте. У меня новость, от которой у будущих родителей сейчас загорятся глаза ярче, чем неоновая вывеска. Представьте, вы только что стали папой и мамой, а вам говорят: держите мат-капитал. И да, теперь на него можно не только ипотеку гасить, но и машину взять. Тут депутаты Госдумы предложили расширить возможности материнского капитала. Покупать отечественные авто, Лада, УАЗ, Москвич, выбирай ту, которую душа просит. Ну и делать ремонт в жилье. Наконец-то можно легально превратить бабушкин вариант в лофт мечты. И это еще не все. Парламентарии хотят сделать мат-капитал прогрессивным. То есть за второго и третьего ребенка больше выплат. Логика проста. Больше детей – больше причин сделать жизнь комфортнее. Кстати, в некоторых регионах такая фишка уже работает. Так что, возможно, скоро это станет федеральным трендом. Но важный момент. Пока это только инициатива. Закон еще не приняли. Так что, если вы планируете семью, и ремонт одновременно. Так что если вы планируете семью и ремонт одновременно, следите за новостями. И ну вы знаете, где искать актуальную инфу. На госуслугах и в официальных источниках. Вот как-то так.

Музыка на стоп, размышления на плей. От себя не убежишь, хотя мы постоянно от чего-то бежим. Отвлекаешься от проблем на вредные привычки и снова избегаешь разрешения трудностей. Бег он повсеместный, мыслями и поступками. Поэтому самое время сделать паузу и прийти к давно напрашивающимся выводам.

От музыкальных аккордов к привычным стереотипам. Сложно подчеркивать свою индивидуальность, когда тебе постоянно говорят о том, что ты кого-то напоминаешь. А эти неловкие ситуации, когда тебя, как в фильме «Бриллиантовая рука», останавливают и спрашивают, зачем Володька сбрил усы. А ты далеко не Володька, и ты усы никогда не носил.

вспоминаю тот сказочный вечер, любовью невероятной отмечен. Пустое кафе, ты сидишь со мной рядом и смотришь своим фантастическим взглядом. Я тонкие пальцы подолгу целую, ко всем твоим бывшим нелепо ревную. Всем телом дрожа от нахлынувшей страсти, шепчу тебе в ушко скабрезные сласти. И хмуришься ты, слыша их понарошку, большая, холеная,

0: «Реальный шансон».
1: Друзья, тут вот такая новость. Вероятно, вы слышали. Roblox вернулся. Краш-тест пройден. Геймеры, креаторы и все, кто знает, что такое обе с первого раза. Расскажу новость, от которой у вашего внутреннего ребенка случится критический апгрейд. Roblox снова в России. Платформа, где можно строить миры, играть с друзьями и даже зарабатывать, снова доступна. Минцифры сообщила. Ребята из Roblox выполнили требования по защите пользователей, и теперь у нас есть и доступ, и безопасность. Win-win. Что изменилось? Запустили возрастные фильтры. Теперь игры делятся по категориям. Малышам одно, подросткам другое. Пообещали жестко модерировать контент. Нежелательной информации вход запрещен. Провели консультации по безопасности детей. Потому что веселье должно быть безопасным. Короче говоря, разработчики прошли своего рода квест на доверие и разблокировали нам доступ к миллионам миров, игр и возможностей для творчества. Но важный момент. Даже с фильтрами не теряйте цифровую бдительность, не делитесь личными данными, сообщайте о странном контенте и помните, реальный мир интереснее виртуального. По крайней мере, я на это надеюсь.
2: Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони.

0: Время бежит. Очередная радиосмена осталась позади. Спасибо каждому слушателю за внимание. С вами был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: рядом. Это радио «Шансон». Вечер воскресенья. Время пожелать друг другу самого простого. Это здоровье и людей рядом, которым можно доверять. Продолжаем отмечать День шахтера. Час приветов закончился, но в качестве исключения хочу зачитать все-таки сообщение всех шахтеров с праздником. Моего мужа Сашеньку, который отработал в шахте 36 лет. Люблю и желаю здоровья долгих лет от Елены Гимановой. Вот есть люди, которые каждый день делают тяжелую работу и редко говорят об этом. Сегодня их день, и радио «Шансон» искренне от всей души поздравляет и желает, конечно же, здоровья, счастья и всего самого хорошего.
1: Снова тихо сидишь, снова плачешь, тебя покидают.

0: радио
1: 12+.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Динамичная композиция с отличным настроением, как умеет это делать Алексей Петрухин. Мы живы, пока мы любим, а любви много не бывает. И пусть у каждого, кто на волне радио Шансон, ее будет в избытке. Последнее воскресенье августа сегодня. Напомню еще раз прекрасный момент, чтобы сказать себе самому хорошие слова. Я молодец, например. Но знаете, не все получилось идеально, но разве жизнь должна быть идеальной? Главное продолжать идти дальше, а лучше с хорошей музыкой. А я пацану.

0: вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей

0: почему.
1: Наш главный маэстро Михаил Круг с песней, которая заставляет остановиться и вспомнить. Ведь каждый переживал расставание с любимыми. Как же это тяжело. За окном столицы дождь, и пусть он смоет все, что было лишним. Усталость, раздражение, какие-то переживания. Давайте оставим себе только хорошее, приятное. Ведь завтра мы начинаем новую неделю, и понедельник лучше встретить с легким сердцем. А прямо сейчас Александр Розенбаум специально для вас.

0: Нет, не будет, старшина Зина. Падлаю.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Сколько жить осталось, знает Бог. Сколько ни живи, оно все мало.

0: Поздний вечер в столице. Я, Рита Виноградова, завершаю свой эфир на сегодня. Была рада нашей встрече. Надеюсь, это взаимно. Желаю доброй ночи, светлых мыслей. Пусть утро понедельника будет легким и добрым. А радио «Шансон» всегда остается вашим попутчиком. Сегодня, завтра и всегда. До скорых встреч, дорогие мои.
1: Мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

мне мгновенье только для меня излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Было время про цыпленка жареного пел, а вино нахваливал за градус.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

12 лет. Я не был дома 12 лет, не видел мамины глаза.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
8: Час, когда душа моя, как птица, бьется в клетке ноющих костей. Не в больницу я иду лечиться,

поет, заплачь в тишине. Нет со мной друзей моих хороших, и тебя со мною рядом нет. Разбросала нас, как горсть горошин, брошенных зачем-то в белый свет.

0: Батя, мать!
1: Ну чё ты?
0: Нету мочи.
1: Да ты чё, я что ли не хочу?
0: Матя, мать!
2: Гляди, вон наш сыночек.
0: Матя, мать, ей Богу захрещу.
1: Да ты чё, сейчас выйти-то некрасиво.
0: Матя, мать, нет мочи, матя, мать!
3: А я предупреждала, меньше пива.
0: Матя, мать, всё, больше не сдержать. А-а-а, Горька!
4: Тамада.
5: Вот это речь не мальчика, а свёкра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех намокрым. Ну что ж, давай.

да. Друзья, сегодня славим Николая. Но кем был только раньше пьяный в дым. Мачил всех без разбору матом лая, а нынче стал хорошим и крутым. И с бабками у Коли сейчас порядок.

0: господа. Вы будете смеяться, господа.
1: Но нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов.
0: Звезда.
2: Подружки мои, не ревнуйте того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня.
0: Тамада.
1: Наверное, надо штемпель было глубже. Ну что ж, друзья, позвольте огласить. Подарки, поднесенные подружбе. И, кстати, продолжают подносить. Новый синий 600-й корпус, правда, отдает. 2 киоска с пирожками, АКР с 3 рожками. Щетки крепятся на фарах, банька прямо.

0: Карфидор Палыч.
1: Встает человек, вынимает автомат, стреляет в потолок. Все залезают под стол.

0: Сегодня ты наш друг, и шлепнем мы тебя из всяких бабок.
1: Свидетельница невесте.
2: Ну ты там счастливая такая, я так тебя, Танюк, завидую.
1: Невеста.
3: Да ты сдурела, мама дорогая. Четвертый раз, Сергей, его убью.
1: Роговевшие гости.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ларсон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Северные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

Нельзя не успевать заехать к маме. В мороз, метель, жару или в гололед. Когда легко на сердце и стихами воркует сердце и душа поет. Когда тоска внезапно одолеет и не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме. Вдруг соберетесь, а ее уже...

ребенка своего. Увидеться, поговорить и вроде не надо больше в жизни ничего.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: В то лето с неба выпала большая благодать, и было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать, а юбочка, роди меня обратно. А я под ноль, остриженный пока, военным лазаретом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Будили наши

Ке? Какой-то сука в ботах узрел у ней наколку на руке и пошептал ей что-то. Узрел у ней наколку на руке и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей.

здесь. Мне стало бить неловко, и я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем словом гад нарочно он мне душу искоромсал, и сердце как гадюка.

в слезах, а в нем, прощай, любимый, лежал один платок ее в слезах, а в нем,

ее. Среди тюремных граждан я все искал красивую ее. Среди тюремных граждан

0: граждан, среди тюремных граждан.
1: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: А это для Вити песенка.

грязная, поганая, прямо у ворот. Больше к той черемухе тропка не ведет. Больше к той черемухе.

0: нового на краю села. Белая черемуха пышно расцвела. Белая черемуха пышно расцвела.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Я боюсь звонков в пять утра, когда кто-то мне ломится в дверь. Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрее. Кто-то дверь толкнет сапогом и шинели стряхнет на пол снег. Это вспомню все я потом. Закричать так хочется, нет. А за стенкой встанут сыны, хотя спать им надо еще. Не досмотрят детские сны, поцелуют меня горячо. На минуту тебя обниму, ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину. Детям после все

До машины путь метров пять. Для меня шел длиною в год. Интересно, за что ж опять я попал в такой

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
5: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 54 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио. Радиошансон.ру. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: шансон.
1: Ночка лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.